0: специально мне поставил. У меня тарелочка. Спасибо.
1: Я понял, все успеют.
0: В центр вот сюда поставить.
2: Жень, поставь там.
3: Передвинулось где-то на несколько минут. Я думаю, что мы тебя на другую сторону успокоим. Потому что он сидел с нами уже на подготовке.
0: С удовольствием. Тогда я смогу спокойно покушать.
3: Спокойно кушать. Только с кабанов.
0: Только от волнения избавиться. Не даю слова.
1: Все-таки пехота будет ждать. Не успеем еще. Тебя не писал?
0: А когда мне в следующий раз дадут слово, я тоже буду за этим столом находиться?
3: Ну, посмотрим, да. Есть варианты разные. Завтра нет, завтра делают молодежь. Делают молодая группа.
1: Ого.
3: А потом следующий судок уже обычно. Ну, лихаем, говорим, есть только? Опа. Что за пес? Перевелись еще богатыри. А, да. Супа, да. Уже неудобно как-то и предлагать выпить молча.
1: Если ты не настаивал, я
3: бы. Не настаивал.
1: Едим, конечно. Пять. Еще 5 минут.
4: קודם כל אין תאים, אין תאים, יש רק שעכשיו צריכים לשים אותם. יופי ציפי, תודה. זהו, זה מה שיש, אין יותר.
3: זה לך.
4: לא, אין תאים, שאלה קטנה יש.
5: огромная благодарность. Бесконечная благодарность.
6: Нам начинаем в 14. Да, в 14. Да, заберем себе лепше. Лучше, лучше.
5: Дали возможность.
6: Мы уже договорились.
5: 25, да.
7: Нет, сколько нам было?
6: Или про Таин?
7: Два?
5: Сейчас так.
8: Не, можете купить?
6: Сейчас на протеин
5: корж. Вот, нашли того, что...
7: Ну, на 200. Я
6: как бы говорю, портеин. Мы
0: сказали, что я хочу немножко пропало аппетит. Сейчас сказали, что мне не надо выступать. И я жду прихода аппетита. Не-не-не, я вот сейчас быстренько, буквально два слова.
6: Так, а вы там перейдете?
0: Да-да.
6: Что ты говоришь про это?
9: Раз, раз. Дай Барух. Здравствуй, Женя.
10: Дорогой, привет.
9: Наконец-то мы с тобой встретились.
10: Hello, Женя. My dear. Finally, we have met. Free from work. Look where we are, my dear friend. Look around. What kind of people are here all around us? It's a place filled with love and joy, friendship, connection, joy.
9: Очень благодарен, что нам сегодня стажёрам.
10: Very grateful that we interns are being allowed, being merited to conduct this meal. I don't know about you, man, but I feel it's

0: guy.
1: Now I know that it's my big family.
0: First time that I feel that it's my big family. It's really little humanity. All humanity in miniature here, and it's all part of my of me. It's unbelievable. Wow. Такие разные все морды, все лица. О, прекрасно. Это так оно, знаешь, рисует.
2: Прям вот так изменяется на глазах.
0: Прекрасно вообще. Так это ж ты так не
3: видишь.
2: Чудеса.
3: Да.
2: Я вонтую вот уся летаем. Да вот, у нас время музыки.
4: Мысленно.
2: Ну, Андрей, скажи на тайме. За величие товарища.
5: Да, меня эмоции переполняют. А мне надо быстро что-то сказать, да? Если быстро, то...
0: 40 секунд, да.
4: Еще посидим.
5: Благодарю Творца, что нахожусь вот вместе с вами в таком приятном обществе, что меня сюда пригласили за этот стол, и здесь ощущается Творец. Лихай.
0: Thank you.

0: Friends, in the first part of the lesson, we will continue our series of lessons with love from the Citrin Convention. Today will be lesson number 5 from the 13th of October 2003.
1: Я чувствую, что действительно. Так. Все, кто должны были собраться, собрались.
2: And it feels like everybody that should have gathered here.